0: на лестнице найгибливейших 100 место številка 80.
1: Jimmy Trumpet, Frank Walker and John Martin, All My Life.